0: Радио Р.
1: О погоде. Сегодня в Литве больших дождей не будет. Небольшие осадки возможны только местами, чаще на западе. Днем по стране от 19 до 23 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.
3: Еще одна осень за окном. Дождик в прогнозе, люди в пальто. Еще одна осень за окном. Мы скоро проснемся, а что потом? Снова синоптики нас обманут.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

говоришь, что мне проще остыть. Но ты моя болезнь, и мне проще простыть. Выложить боль тебе проще в посты. Малышка, проще.

хороший человек. Работать на лекарство будешь. Вежливость — лучшее оружие в

встретимся как-то в центре и поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Радио Р.
1: О погоде. Сегодня в Литве больших дождей не будет. Небольшие осадки возможны только местами, чаще на западе. Днем по стране от 19 до 23 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Радио Р.
1: О погоде. Сегодня в Литве больших дождей не будет. Небольшие осадки возможны только местами, чаще на западе. Днем по стране от 19 до 23 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Радио Р.
1: О погоде. Сегодня в Литве больших дождей не будет. Небольшие осадки возможны только местами, чаще на западе. Днем по стране от 19 до 23 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Реклама.
1: Большие вильнюсские анжики. Самая большая дискотека года с мировыми суперзвездами. Только у нас.

0: 5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на biletey.lt. Информирует Flixenlife.
1: Радио R.

0: Радио Р.
1: Береги себя.
2: Бесплатная кружка на мероприятии, пакет пробников, старая одежда на всякий случай или мебель, которую жалко выбросить. Иногда вещей становится все больше, хотя человек ими практически не пользуется. В быту это часто называют синдромом Плюшкина, но в медицине существует другое понятие – расстройство накопительства. Его главный признак – человеку крайне трудно расставаться с вещами, независимо от их реальной ценности. В результате шкафов становится недостаточно, вещи занимают комнаты, мешают пользоваться жильем и становятся причиной конфликта с близкими. Повод насторожиться появляется, когда вещи начинают мешать нормальной жизни, а необходимость что-то выбросить вызывает сильный стресс. Если самостоятельно расставаться с вещами практически невозможно и накопление серьезно влияет на жизнь, стоит обратиться к специалисту в области психического здоровья или позвонить на линию эмоциональной поддержки по номеру 1-8-09. Бесплатная вещь все равно имеет цену. Она занимает ваше пространство и ваше внимание.
1: Береги себя. Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
0: Теперь на Радио Р.

0: Радио Р.
1: О погоде. Сегодня в Литве больших дождей не будет. Небольшие осадки возможны только местами, чаще на западе. Днем по стране от 19 до 23 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Радио Р.
1: Береги себя.
2: Старые фотографии, любимые песни из юности, фильмы детства или места, с которыми связаны хорошие воспоминания. Ностальгия совершенно естественна и сама по себе даже может поддерживать нас, напоминая о важных людях и счастливых моментах. Но иногда прошлое становится привлекательнее настоящего. Человек постоянно возвращается к старым фотографиям и перепискам, идеализирует прежние отношения, сравнивает сегодняшний день с тем, как было хорошо раньше, и все меньше интересуется тем, что происходит сейчас. Насторожиться стоит не из-за самих воспоминаний, а если жизнь прошлым начинает мешать настоящему. Во-первых, постарайтесь понять, чего именно вам не хватает из того времени. Во-вторых, не идеализируйте прошлое, поскольку наша память избирательна, и со временем неприятные детали могут стираться. И в-третьих, создавайте новые события, к которым однажды захочется вернуться. Если же мысли о прошлом сопровождаются постоянной тоской, мешают отношениям, работе или способности получать удовольствие от настоящего, стоит обсудить это с психологом. Прошлое – важная часть нашей истории, но оно не должно становиться единственным местом, где нам хорошо.
1: Береги себя. Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
0: На радио Р. Лето.

0: Радио Р.
1: О погоде. Сегодня в Литве больших дождей не будет. Небольшие осадки возможны только местами, чаще на западе. Днем по стране от 19 до 23 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Радио Р.
1: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам, у меня есть план.

0: 5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на билеты.лт. Информирует Flixenlife.
1: Радио РФ.

0: Радио Р.
1: О погоде. Сегодня в Литве больших дождей не будет. Небольшие осадки возможны только местами, чаще на западе. Днем по стране от 19 до 23 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето. Балтийский хит-парад ТОП-20.
3: Приветствую всех, кто продолжает ловить самое лучшее летнее настроение на самой летней радиоволне Радио Р. Дорогие друзья, надеюсь, что вы тоже готовы вместе с нами вступать в предпоследние выходные лета, и вас это не слишком заботит. Но, безусловно, грусть какая-то ощущается. Желание продлить лето, оно, безусловно, здесь и сейчас очень велико, но будем надеяться. Осень будет золотой, тепла будет еще очень много, а наши летние с вами настроения и чувства, безусловно, будут с нами и осенью рядышком для того, чтобы, в общем-то, мы не забывали, как здорово и круто нам находиться летом. Ну, летом я имею в виду вместе, конечно же, провожать одни рабочие деньки и встречать заслуженные выходные. Может быть, кто-то еще соберется в отпуск. И это тоже прекрасная и замечательная идея под конец августа устроить себе то самое летнее настроение. Далее в эфире Радио Р, чтобы выпустить вас в отпуск, из него встретить или просто скрохать в уикенд, дорогие друзья, его начало или его продолжение — Балтийский музыкальный хит-парад. В ближайшие 120 минут, как всегда, лучшие треки, лучшие песни, за которые вы голосовали, отдавали ваши сокровенные голоса, обязательно прозвучат в эфире Радио Р. Ну и, конечно, появятся новые песни, за которые вы сможете голосовать, и кое-какие интересности из мира музыкального шоу-бизнеса мы тоже обсудим, как без этого. Ну, начнем, как всегда, с статистики. Без нее, в общем-то, не обходится один наш выход. К сожалению, еще одного рекорда не случилось, хотя он очень близок к этому был. Господин Доса с треком «Не спросят» так и останется у нас здесь длинной историей в 19 недель. Именно на этой вот беспокойной паре этот трек наш, к сожалению, сегодня покидает и дает шанс выступить новым веянием, новым музыкальным хитросплетением, который, уверен, вас точно порадует, потому что открывает Балтийский музыкальный хит-парад не просто певица, которая, в общем-то, громко и ясно умеет о себе заявить. Ну, а спеть уж, безусловно. Монеточка, дорогие друзья, именно сегодня с ней мы открываем лучшую двадцатку. Ее новый трек называется «Монополия». Когда-то его не слишком слышали. Теперь, после того, как у него даже появилось ИИ-видео, и о нем узнали очень многие. Кто-то критиковал, кто-то здорово воспринял. Ну, в общем, все это сошлось воедино в этой песне, которая сейчас и откроет Балтийский музыкальный хит-парад. Итак, «Монеточка», место номер 20, трек «Монополия».
2: 20 место.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Ну и если, как мы уже обсудили, у Досы с рекордом не получилось, то молодой человек, который в нашем эфире только что прозвучал, по-прежнему намекает на то, что ему бы хотелось все-таки собрать все возможные лавры с этим треком. «Помада на разбитой кружке» в 19-й раз звучит здесь. В рамках победителя нашего хит-парада она была трижды на месте номер один. И на этот раз Гонопольскому не хватает всего одной недели, на расстоянии в 7 дней, чтобы, в общем-то, наверняка попасть во все списки рекордов и успешных треков этого года. А зависит все, как всегда, от ваших голосов. www.radio.r.lt. Идти на рекорд или нет, вместе с Гонопольским решать вам и никому другому. Начнем сегодня с интересной такой музыкальной кинозаметки. Ким Кардашьян может сыграть главную роль в ремейке культового фильма «Телохранитель». Бизнес-вумен рассматривают на роль певицы, которая по сюжету вынуждена нанять охрану из-за поступающих угроз. Инсайдер сообщает, что продюсеры уже несколько месяцев ведут секретные переговоры с Кардашьян, а сценарий ремейка был специально переписан под нее. По словам источника Daily Mail, студия Warner Brothers, которая занимается ремейком, проявляет Кардашьян большой интерес. Ким – одна из самых узнаваемых женщин на планете сегодня. Она считает, что у нее есть все, чтобы стать крупной кинозвездой. Она идеально подойдет для «Телохранителя». И она это знает, передает аноним, ну, как бы не раскрываясь. Ранее появлялась также информация, что на главную роль в новой версии культового фильма рассматривается и поп-звезда Тейлор Свифт. В оригинальном фильме «Телохранитель», который вышел в 92-м году и номинирован на 2 премии «Оскар», главную роль сыграла, напомню, Уитни Хьюстон. В «Летне» она исполнила композицию «I Will Always Love You», которая стала настоящим хитом на все времена. Итак, сможет ли Ким Кардашьян повторить успех данной картины? Сможет ли запеть ради этой картины по-новому и исполнить трек «I Will Always Love You»? Об этом мы узнаем совсем скоро, когда Warner Bros. Окончательно рассекретится. Ну а пока не секрет, что группа «Винтаж» продолжает у нас здесь, в общем-то, надеяться, что если уж и трек «Малахит» нас совсем скоро покинет, то другой их трек под названием «Манго» сюда в двадцатку попадет. Но будет ли такое, как говорится, случится ли такая рокировка и такой обмен или нет, решать опять же вам. Но сегодня с результатом в минус две строки группа «Винтаж» появляется на месте номер 18.
0: 18 место.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Практически сразу приглянулась вам восточная новинка наша. Господин Сивак исполняет трек «Губы как вино» и на второй неделе, в общем-то, преуспевает, плюс 3 позиции. Сегодня эту песню мы находим на месте номер 17. Ну и, в общем-то, как оно дальше сложится, решать, как всегда, вам. Но мы болеем за молодое крыло, за тех, кто впервые появляется в двадцатке, и желаем им, конечно же, наиболее высокого результата. О хороших делах, дорогие друзья, поговорим. Колумбийская певица и автор песен Шакира на днях объявила о переводе средств на восстановление не менее 10 школ, которые были разрушены мощным землетрясением, которое произошло утром 10 августа в департаменте Чоко, это в Колумбии. Магнитуда подземных толчков составила почти 7,5 баллов. Совместный взнос Глобального фонда образования FIFA, Международного концертного промоутера Live Nation и Африканского банка развития в пострадавший регион составит чуть более 1 300 000 долларов. 17 августа Шакира лично посетила город Кибдо в рамках деятельности своего благотворительного фонда под названием Pies Descalzos. В ходе визита певица встретилась с местными школьниками, осмотрела поврежденные учебные заведения, а также провела переговоры с губернатором департамента Чоко и мэром самого Кибдо. Во время визита поп-звезда также объявила, что окажет финансовую помощь в восстановлении технологического университета Чоко имени Диего Луиса Кордо, главного государственного высшего учебного заведения департамента, который тоже серьезно пострадал от землетрясения. Кроме того, певица призвала правительство Великобритании, Ирландии, Канады и Японии присоединиться к усилиям по восстановлению пострадавших школ в Колумбии. В одном только департаменте Чоко полностью разрушены 40 школ, а по всей стране повреждения получили свыше 3000 учебных заведений. Ну что ж, свою историческую родину певица явно не забывает. Подсобрать еще больше денег на фонд, ей, уверен, помогут ее сентябрьские концерты, которые совсем скоро пройдут в столице Испании, в городе Мадриде, и потом, в общем-то, состоятся во многих городах Европы и США. Спасибо за доброе сердце и хорошие дела. Переходим к Ване Дмитриенко, а новостей от него пока нет. Недоступен или недоступна. Вот именно об этой девушке Ваня Дмитриенко сам тоже спел. Сегодня этот трек поднимается еще выше по сравнению с прошлой неделей. Еще плюс 2 позиции. В итоге Ваня встречаем на строке номер 16.
2: 16-е место.
3: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Ну что ж, лихо начали. Много песен, которые претендуют на рекорды. И новые треки прозвучали. И все это, в общем-то, за первые 5 мест здесь, в Балтийском музыкальном хит-параде. Здорово и круто. Самое время сделать небольшую передышку, но, опять же, посвященную музыке. Хочу еще раз вам напомнить, что помимо треков, которые уже попали в двадцатку новых песен, есть еще и треки, которые были уже представлены неделями ранее, но пока в хит-парад не попали. Среди них певица Нюша с треком «Время любить», Юлиана Караулова и ее «Самолеты», Найди с треком «Звездочка», Holy Flame, Айова и Досы все вместе с треком «Ловлю». Лирик сегодня у нас будет блистать, а пока у него и новая песня на готове есть под названием «Аутентичная». Группа «Винтаж», они уже говорили, хочет забраться вновь в двадцатку с треком «Манго». Мэри Гу представляет трек «Настоящий», а звонки поют про что-то невероятное. Наш эфир продолжит пока не отмеченная, как мне кажется, и абсолютно зря Севиль Валиева. Ее новый трек «Бриллиант» тоже находится в большом ожидании вашей поддержки. Прямо сейчас именно она продолжит эфир «Радио Р» с треком «Бриллиант» на, соответственно, летней волне летнего настроения «Радио Р».
0: Новинка недели.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Освежив память треками, которые пока еще не заслужили достаточного количества вашего внимания, мы возвращаемся к нашим героям дня сегодняшнего. Диджей Смэш и Артем Качер наш эфир продолжали. Трек, который то спасали, то топили. На этот раз, в общем-то, остался без движения. Стабильность, наконец-то, в этом дуэте. Трек «Клатч» на 12-й неделе занимает все то же 15-е место. А мы еще раз к списку не попавших в двадцатку вернемся и поговорим о славном отдыхе певицы Юлианы Карауловой, которая на этот раз находится в отпуске и делится не только впечатлениями от, в общем-то, отдыха, но и своими личными какими-то заметками в своем личном блоге. Артистка опубликовала в социальных сетях серию фотографий из итальянского города Портофино. На снимках, сделанных на борту яхты, Юлиана Караулова запечатлена в различных образах. На одном из кадров певица позирует в белом платье с открытыми плечами, в солнцезащитных очках на фоне морского пейзажа. Другое фото демонстрирует ее в более непринужденной манере. Артистка сидит на палубе в легкой полосатой рубашке и любуясь видами итальянского побережья. Караулова сопроводила публикации словами о том, что просто влюблена в Портофино. Ранее Караулова, кстати, рассказывала о том, как совмещает карьеру и воспитание с сыном. Артистка отмечала, что у ребенка очень насыщенный график, сопоставимый с рабочим днем взрослого человека. И из-за большого количества секций и развивающих занятий ей приходится, в общем, достаточно трудно совмещать свою концертную деятельность и младшую, как говорится, школьную жизнь. Но пока удается, и это здорово. Напомню, если вы Юлиану хотите поддержать еще больше, в общем, дать ей зеленого света, трек «Самолеты» претендует на попадание в лучшую двадцатку и, в общем-то, ждет ваших сокровенных голосов на сайте www.radio.r.lt. Ну а мы двигаемся дальше, дорогие друзья. Мы встречаем здесь, в нашем эфире, Айову с треком «РПП». На этот раз камбэк состоялся, и если, в общем-то, у диджей Смэша не получилось, то у Айовы, может быть, наступил звездный час. На 15-й неделе трек сегодня встречаем на строке номер 14, где он уже несколькими неделями ранее засветился. Ну а теперь повтор. В общем, дорогие друзья, +3, место номер 14.
0: 14 место.

0: Реклама.
1: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgėji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugpjūčio 20-24 dienomis su ačiū kortele. Kaulavaisiams 20% nuolaida. Vištieno šašlykas Vilniaus paukštynas Fiesta 3,99. O sausainiams Milka 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Mielas Tele2 kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 45 centai. Sūriams 25, o vytintiems mėsos gaminiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
5: Radio R. Балтийский хит-парад ТОП-20.
6: Ну, чудеса не всегда случаются. В этот раз, кажется, с группой «Моя Мишель» история не повторится. И, в общем-то, трек «На малиновой луне» чем дальше, тем все меньше претендует на какие-то громкие победы. Сегодня еще три позиции девушки теряют. Минус этот, в общем-то, переносит их во второй десяток. 11-я неделя. Сделать еще, конечно же, можно многое. Реабилитировать, добавить голосов. Но вот о первом месте это, конечно, будет сложно помечтать. На этой неделе вообще, кстати, выдалось богато на различные дни рождения. И если о дне рождения Мадонны мы сейчас с вами поговорим, то про певицу Нюшу прямо сейчас хочу вспомнить. На этой неделе она поделилась кадрами с празднования своего 36-летия. Артистка показала, как провела этот день в кругу семьи и призналась, что особенно ценит возможность быть рядом с родными. Праздник прошел в одном из заведений, очень фешенебельных и знаменитых. В этот день рядом с именинницей были родители, младший брат Иван и дети от брака с бизнесменом Игорем Сивовым, 7-летняя дочь Серафима Симба и 4-летний сын Сафон. На опубликованных снимках певица запечатлела атмосферу семейного вечера и какие-то определенные праздничные моменты своего, в общем-то, дня рождения. Судя по кадрам, праздник артистка решила провести без шумного светского торжества. Она отдала предпочтение компании близких и, в общем-то, большому столу с различными вкусностями и небольшой дискотеке в кругу семьи. Ну что ж, вот такая вот Нюша. Не знаю, остепенившаяся, что ли, но по-прежнему мечтающая о высоких местах, в том числе и нашем балтийском музыкальном хит-параде. Но ей нам, в общем-то, еще сегодня будет повод рукоплескать, а пока, к сожалению, очередное падение для Жени Трофимовой и группы «Комната культуры», которые были, в общем-то, еще несколько недель назад в шаге от своей второй победы здесь, в двадцатке, а вот теперь ремейк трека «Отпускаю» на 13 недель еще отпускается теперь уже из лучшей десятки во второй. Минус 3 позиции, 12 место для этого ремейка, и слушать его нам с вами вновь представится возможность прямо сейчас.
5: 12 место.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Не зря я совсем недавно вспоминал певицу Нюша в связи с тем, что встреча в честь ее дня рождения в Балтийском музыкальном хит-параде состоялась только что и прямо сейчас. И этим самым, в общем-то, она увенчает наш второй десяток сегодня. Лидером как раз-таки того самого второго десятка на 11-й строке сегодня является певица Нюша. Напоминаю, совсем недавно, месяц назад, она представила трек «Полароид», и вот за эти 4 недели успела преуспеть до, как говорится, вершины второго десятка. Сможет ли одолеть десяток первый? Ну, здесь теперь надо, в общем-то, дождаться ваших голосов и дальше просто сосчитать и понадеяться, что не только в день рождения, но и в другие обычные деньки поклонники певицу будут радовать своими голосами. Ну, а чтобы достойно завершить этот наш с вами час общения, конечно, мы с удовольствием представим вам новый трек, который на этот раз представит певица Даша, она же Дарья Щербакова. 13 августа певица выпустила новый сингл под названием «Заплаткой». Эта песня рассказывает романтическую историю, где любовь метафорически затягивает прошлые душевные раны, словно заплатка. Эта песня передает чувство абсолютного спокойствия и безопасности, когда рядом находится близкий человек. Ну, в общем, такая вот интересная метафора. Трек называется «Заплаткой», трек новый, это большая премьера на Радио Р и, в общем-то, плавный намек на то, что мы с вами ненадолго расстанемся, но я надеюсь на ваше внимание. И далее, в следующем часе, у нас десятка лучших. Поговорим и обсудим день рождения Мадонны, новую фотку в фантастической музыкальной четверке, ну и кое-какие другие интересности. Все это вас ожидает в следующем часе. Будьте с нами, делайте погромче, наслаждайтесь нашим с вами летом.
0: Новинка недели.

0: Радио Р.
1: О погоде. Понедельник станет немного прохладнее. Короткий дождь пройдет лишь местами, а ветер будет слабым. Днем термометры покажут от 18 до 22 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето. Балтийский хит-парад ТОП-20.
3: Балтийский музыкальный хит-парад продолжает свое шествие здесь, в эфире Радио Р, вместе с летом, которого осталось не так уж и много. Эти выходные, ну и следующие, дорогие друзья, полноценные, поэтому дерзайте. Несмотря на погоду, несмотря на какие-то, может быть, тучки, дожди мелкие, ветерок, давайте-ка полностью все это в сторону и будем наслаждаться нашим с вами заслуженным летним настроением. Ну а чтобы оно стало еще лучше, краше, как говорится, как и наше с вами лето, будем все это дело совмещать с крутыми песнями и треками, которые здесь продолжают звучать в рамках Балтийского музыкального хит-парада, второй час которого только что начался в эфире Радио Р. Ну и чтобы достойно начать, нужно, как говорится, вспомнить наших героев былого часа, второго часа, дорогие друзья, имена которых я готов с большим удовольствием еще раз повторить прямо сейчас. Открывала двадцатку сегодня «Монеточка» с треком «Монополия». Далее строкой выше был «Гонопольский» с песней «Помада на разбитой кружке». Группа «Винтаж» на 18-й позиции представила трек «Малахит», а «Сивак» пел про губы, как вино, на месте номер 17. Ваня Дмитриенко был сегодня 16-й с треком «Недоступно», а диджей Смэш и Артем Качер пели про клатч на месте номер 15. Айова, ее РПП, 14 место, а группа «Моя Мишель» и «Малиновая луна» 13. Женя Трофимов, «Комната культуры» отпускаю на 12 строке, а на 11 возглавляла второй десяток сегодня певица Нюша с треком «Полароид». Откроет лучшую десятку Мари Краймбери, которая, в общем-то, идет пока что только вперед. Да, мелкими шажками, да, не всегда получается, в общем-то, сразу взять да и одолеть резко так и резво наш балтийский музыкальный хит-парад, но на то она и конкуренция. Седьмая неделя и первое появление в лучшей десятке для Мари, как раз которая сегодня открывает лучшую десятку балтийского музыкального хит-парада.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Ну, если возвращаться к пластинкам долгоиграющим, то этих ребят не отпеть невозможно. Уже 17-я неделя. Лидерство тоже за плечами. А, кажется, благодаря хорошему летнему танцевальному настроению их рейтинг, популярность в том числе, не падает ни на сколечки. Но, пожалуй, 4 строчки потерять в лучшем десятке и в лучшей форме находиться на 17-й неделе звучания – это прекрасный и замечательный результат для наших любимых диджеев Филатова и Кэроса, с чем их в очередной раз поздравляем. Тем временем они дарят нам возможность встретиться с еще одной новой песней. На этот раз мы вспоминаем, дорогие друзья, Эльвиру Т. Она тоже именинница этой недели, и она выпускает на этот раз в честь своего 32-го дня рождения новый трек под названием «Стоп». В отличие от старого трека, который назывался «Стоп, любовь», а вышел он в 2013 году, эта композиция наполнена темой уверенности в себе, самодостаточности и обещанием никогда не останавливаться на пути к целям. Певица вложила в эту работу символическое обещание самой себе – не останавливаться, продолжать расти, экспериментировать со стилями и двигаться только вперед, несмотря ни на что. Мы готовы, кажется, ей в этом помочь, ну а дальше дело за вами. Если нравится – голосуйте, дорогие друзья, www.radio.r.lt. Ну а мы прямо сейчас Эльвиру Т, нашу именинницу, встречаем с треком «Стоп». Премьера на Радио Р.

0: Реклама.
1: Большие вильнюсские анжейки. Самая большая дискотека года с мировыми суперзвездами. Только у нас. Хадвей. Доктор Албан. Дженнифер Эйс оф Бейс.

0: 5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на билеты.лт. Информирует Flixen Life.
1: Радио Р. Балтийский хит-парад ТОП-20. Восьмое место.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Не знаю, чем закончится их грандиозное возвращение, но, кажется, фанаты по-настоящему готовы тряхнуть стариной и поверить таланту группы вновь. Это Бис, воссоединившийся, прекрасный, замечательный, немножко в постаревшем составе, но по-прежнему живой, такой динамичный, энергичный и замечательный, с рекомендацией Танем не плакать. Дорогие друзья, именно эта песня на пятой неделе продолжает свое восхождение вверх. Еще три позиции плюса, как мы и прогнозировали, перевели Бис в десятку первой. Здесь атаковать, конечно, призовые позиции будет намного легче. Я надеюсь, что ваша любовь не утихнет и не угаснет. Певица Клава Кок тем временем, в общем, отгуляла свадьбу, отгуляла всевозможные девишники-мальчишники до нее. Теперь вот еще и с одной жизненной проблемой разобралась и сообщила подписчикам, что восстановила таки, наконец-то, контроль над своим аккаунтом в социальной сети, который ранее был взломан злоумышленниками. Артистка призналась, что инцидент стал для нее потрясением, а процесс возврата страницы потребовал значительных финансовых затрат. Как рассказала исполнительница, мошенники успели разослать от ее имени сообщение с призывами, конечно, перевести деньги. Клаве удалось договориться со злоумышленниками и вернуть доступ к аккаунту, однако она подчеркнула, что полной гарантии безопасности в будущем пока нет. Артистка также выразила надежду, что никто из ее аудитории не стал жертвой мошенников схемы и призвала поклонников сохранять бдительность. Стоит отметить, что инцидент произошел сразу после важного события в жизни Клавы Коки, ее свадьбы с Димой Масленниковым. Но хорошо, что хорошо кончается. Жалко, видимо, что дорого история заканчивается. Но, с другой стороны, теперь мы опять знаем, что Клава Кока хозяйка своего собственного аккаунта в социальных сетях и точно будем верить ее текущим постам. Уверен, что Клава настолько самобытна, что, в принципе, ей какая-то финансовая помощь, ну уж точно через соцсети, будет не нужна. Так что, дорогие друзья, будьте бдительны и слушайте группу «Градусы», которая, как и вместе с группой «Бис», пытается, в общем-то, вспомнить старое, прошлое. У них в прошлый раз получилось, надеюсь, получится и сейчас. Трек «На ресницах» продолжает плюсовые позиции собирать. Еще одна строка вверх, и сегодня группа «Градусы» седьмая.
0: Седьмое место.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Признанная практически единогласно главным хитом этого лета трек и песня «Ты не бойся ночи» исполнителя Энзро отыгрывает на этот раз потерянную строчку прошлой недели и помогает молодому исполнителю вернуться на уже заслуженную ранее строчку номер 6 на 11 неделе. Дорогие друзья, если вы еще больше поддержите артиста, он может добиться еще большего, будьте в этом уверены. Призываю вас голосовать на сайте www.radio.r.lt. Ну а главные звезды будущего, будущей биографической саги, которая состоит из 4 частей, режиссера Сэма Мендесона, об участников культовой ливерпульской четверки группы The Beatles, а именно Харрис Диккенсон в роли Джона Леннона, Барри Кёган в роли Ринго Стара, Пол Мескаль в роли Пола Маккартни и Джозеф Куин в роли Джорджа Харрисона, были замечены на этой неделе во время съемок эпизода, связанного с созданием 12-го студийного альбома Abbey Road, релиз которого состоялся в далеком 1969 году. Этот лонгплей считается последним совместным проектом битлов, не считая Let It Be, запись песен которого началась еще до работы над Abbey Road. По информации издания Just Jared, молодые звезды Голливуда были замечены 16 августа на пешеходном переходе возле студии Эми на Abbey Road в Лондоне, где ради съемок фильма городские власти даже перекрыли дорожное движение. При этом Харрис, Кёган, Мескаль и Куин облачились в наряды, похожие на те, что были у прототипов на обложке альбома, и, что характерно, Пол Мескаль вышагивал босом, как это делал в свое время Пол Маккартни. Оригинальный снимок был сделан 8 августа 1969 года, ради чего полиция даже тогда ненадолго перекрыла движение. Вся фотосессия заняла всего несколько минут, но снимок проходящих зебру The Beatles стал одной из самых узнаваемых обложек альбомов в истории музыки. Ранее, кстати, режиссер Сэм Мендес в одном из интервью заявлял, что каждый фильм планируется посвятить отдельному участнику коллектива. При этом все 4 части будут взаимосвязаны, а увидеть весь биографический фильм можно будет за один присест уже в 2028 году. Кстати, в тот же год ожидается продолжение фильма про Майкла Джексона. Кто первую часть не видел, обязательно посмотрите. Ну и готовьтесь, дорогие друзья. Скоро мы будем, в общем-то, лицезреть, вспоминать и даже кто-то молодой узнавать что-то новое о легендарной ливерпульской четверке. Егор Крид, Артик и Асти, трек, который уже принес этому коллективу победу, пока что, в общем-то, продолжает быть популярным, но с каждым разом, соответственно, эта популярность становится немножко меньше. Ну, надо, конечно, и других ребят тоже пропустить вперед. Мы и это с удовольствием, в общем-то, будем делать и вам оглашать результаты. Ну, а пока еще раз встречаем Егора Крида, Артика и Асти с треком «Карма». Сегодня на месте номер 5, 14 недели с результатом в минус 3 строки.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Лирик, который как-то на несколько недель заставил нас понервничать и внес некие сомнения в том, что с этим треком ему удастся достигнуть самых высоких, соответственно, мест в балтийском музыкальном хит-параде, который он до сили занимал, кажется, пытается вернуть себе свои уже заслуженные до этого позиции. Плюс 2 отыгрывает на этот раз и трек «Don't Go Mad» сегодня вновь в шаге от лучшей тройки, где он может оказаться уже через неделю, только если вы, соответственно, будете активнее, еще активнее за него голосовать. Следующая новинка музыкальная, которая прозвучит в нашем эфире, будет, в общем-то, в том числе звучать голосом человека, который сегодня в балтийском музыкальном хит-параде появится. Причем сделает он это совсем скоро. Посему вы можете с большим удовольствием взять, да и сравнить два абсолютно, как мне кажется, разных стиля исполнения и манеры трека, и, в общем-то, само наполнение трека абсолютно разное. Представляем вам дуэтный релиз «С тобой». Это душевный романтичный трек, который совместно записали исполнитель Джонни и певица Тассо. Песня сочетает в себе фирменный лиричный вокал, красивую мелодию и глубокий текст о любви, преданности и близости, которые преодолевают любые преграды. Песня наполнена теплым, тропическим настроением и атмосферой летнего зноя. Музыканты объединили мягкий танцевальный ритм с чувственным вокалом, создав идеальный трек для летних вечеров. Ну что, в общем-то, в принципе, впору и сейчас, дорогие друзья, нам с вами послушать и насладиться летними уикендными вечерами. Почему бы и нет? Называется трек, который мы представляем «С тобой», а исполняет его, еще раз напомню, эту премьерную песню Джонни и Тассо на радио R прямо сейчас.
0: Новинка недели.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Ну что ж, надеюсь, вы смогли сравнить, нашли кое-какие отличия и себе пометили, за кого активнее будете голосовать, за новый или старый трек Джонни. Сейчас пока про старые, дорогие друзья. Две позиции сегодня наши экс-лидеры Балтийского музыкального хит-парада потеряли, значит, сегодня, соответственно, уступив свою победную строчку кому-то другому. Трек «Летом» называется. Ну да, лето немножко на спад, летнее настроение тоже туда же за ним. И, наверное, посему пора уступать место лидера кому-то другому. Кому? Об этом, конечно, еще поговорим. А пока о грандиозной вечеринке, которая состоялась 16 августа на Корфу. Там Мадонна отпраздновала свое 68-летие. Впервые за несколько лет артистка отказалась от традиционного празднования в Италии. Это торжество прошло в частной резиденции, куда были приглашены только близкие друзья. Также там был 30-летний жених Мадонны Аким Моррис и пятеро из шести ее детей. Первый праздничный вечер состоялся в традиционной греческой таверне. Назывался он «Адзардо». Это таверна в деревне Курамадес. Надеюсь, правильно прочитал. Вечер был наполнен танцами, музыкой и соблюдением греческой традиции битья тарелок. Ну а кульминацией стало задувание свечей на торте в форме сердца, украшенным символом дурного глаза. Второй праздничный вечер прошел под белым дресс-кодом. Гости собрались за длинным праздничным столом, а после ужина наслаждались выступлением итальянской фолк-группы «Террарос», которая ранее уже выступала на частных мероприятиях той же Мадонны. Стоит напомнить, что приемная дочь Мадонны, Мерси Джеймс, единственная, которая на празднике не была, строит карьеру за кулисами американского вечернего шоу «Watch What Happens Live», которое Мадонне само не нравится, при этом работая без использования своей звездной фамилии. Ну что ж, жаль, если там есть какой-то конфликт. Кажется, что день рождения прекрасный и замечательный повод все это, в общем-то, сгладить и нарастить добрые отношения. Будем надеяться, что следующий 69-й день рождения именно эту стабильность и спокойствие в жизни знаменитейшей Мадонны принесет. Ну а мы группу «Добро» вам прямо сейчас приносим, чтобы все стало добрее, лучше и краше. Не получилось на этот раз у них вот сразу-таки завоевать первое место, хотя они были совсем, честно признаюсь, недалеки от этого. Сегодня у них, тем не менее, плюс 2 из 4 позиции. Группа находится в шаге на этой неделе от очередной своей победы. Может, красиво завершим лето победой трека «Море, привет», которая прямо сейчас и продолжит эфир «Радио Р».

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Ну что ж, иногда случаются непредвиденные вещи. Ну, нельзя сказать, что мы слишком удивлены очередной победой Косты Лакосты. Но вот после кое-каких пары-тройки недель, когда хит-парад возглавляет Джонни Фиду, казалось, что трек «Cherry Lady» уже своего места на первом месте нашего балтийского хит-парада уже не найдет. Но, тем не менее, оказалось, свято место пусто не бывает. Если у группы «Добро» не получилось, то получилось у поклонников Косты Лакосты. Именно сегодня ему будет, в общем-то, велено завершить наш очередной летний балтийский музыкальный хит-парад и понадеяться, в общем-то, на его же победу через неделю, если вам так будет угодно. Если нет, меняйте, дорогие друзья, все вершите своими руками на сайте www.radio.r.lt. Ну, а я хочу вам пожелать легкого, летнего и прекрасного, замечательного настроения в продолжении с лучшей музыкой здесь на Радио Р. Давайте-ка наслаждаться летом и далее. И встречаться уже через неделю, чтобы подвести очередные музыкальные итоги очередного летнего балтийского музыкального хит-парада. Всех благ и до скорых. Пока.
2: Пока.

0: Реклама.
1: Читайте в свежем номере еженедельника «Экспресс-неделя». В Литве перед судом предстанут два священника, обвиняемые в преступлениях, связанных с несовершеннолетними. Достаточно ли сегодня для защиты детей контроля внутри церкви? Петух будет на рассвете, кошки хозяйничают на грядках, а собака часами лает за стеной. Где заканчивается право держать животных и начинается ответственность перед соседями? У каждой деревни Вильнюсского района есть не только название, но и своя история. Вместе со старожилами вспоминаем людей, события и легенды родного края. Эти и другие материалы читайте в 34-м номере «Экспресс-неделя».
0: Радио «Р» — это хорошо.

0: Радио Р.
1: О погоде. Понедельник станет немного прохладнее. Короткий дождь пройдет лишь местами, а ветер будет слабым. Днем термометры покажут от 18 до 22 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Реклама.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT
5: Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами. 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени».
6: Еще не все дорешено.
5: Билеты на сайте билетей. Не пропусти.
6: Еще не все разрешено.
7: Радио R.

0: Радио Р.
1: О погоде. Понедельник станет немного прохладнее. Короткий дождь пройдет лишь местами, а ветер будет слабым. Днем термометры покажут от 18 до 22 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Реклама.
1: Большие вильнюсские анжейки. Самая большая дискотека года с мировыми суперзвездами. Только у нас. What is

0: 5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на билеты.лт. Информирует Flixenlife.
1: Радио РФ.

0: Радио Р.
1: О погоде. Понедельник станет немного прохладнее. Короткий дождь пройдет лишь местами, а ветер будет слабым. Днем термометры покажут от 18 до 22 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Реклама. Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
1: Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами. 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
1: Билеты на сайте билетей. Не пропусти.
2: Еще не все разрешено.
0: Радио Р.

Любовь к тебе без причин, я с тобою нашел покой. И даже если весь мир кричит, ты услышишь в нем шепот мой, что поет тебе «Люби меня», говорит тебе «Я твой», что зовет тебя по

Ты возил меня, я пила в дребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбитая, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Радио Р.
1: О погоде. Понедельник станет немного прохладнее. Короткий дождь пройдет лишь местами, а ветер будет слабым. Днем термометры покажут от 18 до 22 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Реклама.
1: Большие вильнюсские анжейки. Самая большая дискотека года с мировыми суперзвездами. Только у нас. Хадвей. Доктор Албан. Дженнифер Эйсуф.

5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на билеты.лт. Информирует Flixenlife.

0: Радио Р.
1: О погоде. Понедельник станет немного прохладнее. Короткий дождь пройдет лишь местами, а ветер будет слабым. Днем термометры покажут от 18 до 22 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Реклама.
1: Я пью до дна за тех, кто в море.
0: Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами.
1: Вот.
0: 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
0: Билеты на сайте «Билетей». Не пропустите.

0: радио Р. Все летнее. Лето.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Год по нотам.
1: Музыка – это лучший архив памяти. Программа «Год по нотам» открывает новую главу нашей страны каждую субботу. Кем восхищались, что было в моде и какие песни стали саундтреком нашей жизни? 2 часа глобального погружения в нашу историю. Включайтесь каждую субботу в полдень. Поностальгируем вместе.
0: Радио «Р». Музыка для души.

0: Радио Р.
1: Покажет от 18 до 22 градусов тепла.
2: Вы слушаете Радио Р.
3: Лето.

Они все уходили, как мечты, не успевшие сбыться. Как отец, когда тебе было 8, как брат, когда только женился. Но ты больше не плачешь по тем, кого даже не вспомнить добрым словом. Научилась прощать.

0: Реклама. Я пью до дна
1: за тех, кто в море. Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами. Вот. 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
1: Билеты на сайте билетей. Не пропусти.
2: Еще не все разрешено.
0: Радио РР.

0: Радио Р теперь удобнее всего слушать через приложение radios.lt. radios.lt. Новый способ слушать радио. В одном приложении любимые FM и интернет-радиостанции. Свежие новости и прогноз погоды в удобное для вас время. Записи передач и эксклюзивный аудиоконтент. Скачивайте radios.lt в Google Play или App Store и слушайте Радио Р где угодно.
1: На Радио Р летняя пора. Время ярких впечатлений.

0: Радио Р. Всегда рядом.
1: У меня изо дня в день вот такие горы. Если непонятно, на небе спят на горы. Горы, горы.

0: Радио Р. За нас говорит музыка.
1: Say low.

0: Радио Р. Всегда по пути. Мечты.
1: С высоты своей заветной мечты громко кричу.

0: поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Радио R. Проверено